0: Span FM, махаббат мекені, күнтізбеде 30-шы маусым, аптаның сейсенбісі. Бүгін Біріккен Ұлттар ұйымымен бекітілген астероид күні екен. Аспан денелерін зерттейтін жандарға атаулы күн үшін жүректен құтты болсын дейміз. Ашатын, айтатын жақсы жаңалықтарыңыз таусылмасын. Сіздің де айтарыңыз бар ма? Онда құттықтаймыз, айтарымызға жазып жолдай беріңіз. WhatsApp нөміріміз 8700-809-0707. Ал қазір лезде өтеп жатын жарнама және бір төрт әлеменнен кейін бүгін күн райы туралы айтам. Жандос Мұстафа, бұл Span FM махаббат туралы үздік.
1: Құттықтау сәлем жолдауға,
2: тілек айтып қолдауға,
1: шақырамыз бәріңді,
2: құттықтаймыз тыңдауға. 8-700-809-07-07. WhatsApp-пен құттықтауыңды жолда да, жүргізушіден қоңырау күт. Сенің құттықтауың керек уақытта, керек жерде айтылады. Аспан FM-нің құттықтаймыз бағдарламасы.
3: Құттықтаймыз, құттықтаймыз, құттықтаймыз.
4: Жарнама. Нужен качественный бетон без лишних хлопот? Выбирайте надежность и прочность. Выбирайте Сергели Бетон. Собственное производство, строгий контроль качества и быстрая доставка прямо на объект. Бетон для дома, бизнеса и крупных строек. Звоните прямо сейчас и получите выгодное предложение. Сергели Бетон. Плюс 7-707-577-75-75. Ваш прочный фундамент начинается здесь.
5: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-766-77-88.
4: В Алматы стартовал городской проект «Алматы Мув». Сотни семей провели активные выходные на свежем воздухе. Спорт, йога и семейный отдых. В Алматы стартовал проект «Алматы Мув». «Алматы Мув». Йога, вечерние пробежки и семейные фестивали ждут алматинцев этим летом. По инициативе Управления спорта Алматы в городе стартовал новый городской проект «Алматы Мув», направленный на популяризацию массового спорта, активного образа жизни и семейного досуга. Проект объединит жителей всех 8 районов города и будет проходить каждые выходные с июня по сентябрь. Об этом сообщили в Управлении спорта города Алматы. 27 июня мероприятия проекта состоялись в Турксибском и Житосуйском районах. Для жителей организовали семейный спортивный фестиваль Kids Lab, в рамках которого прошли детские эстафеты, мини-забеги с фиксацией времени, подвижные игры, развивающие активность, а также работали зоны аквагрима и фотосессии с анимационными героями. Проект вызвал большой интерес у жителей и стал настоящим праздником активного семейного отдыха. Каждый месяц участников ожидает новая тематическая программа. В июле пройдут занятия по йоге, стретчингу и дыхательным практикам. В августе вечерние пробежки с тренерами и открытые лекции о беге, а в сентябре экологические плоггинг-забеги, мастер-классы и другие активности, направленные на формирование культуры бережного отношения к окружающей среде. Главная цель «Алматы Мув» – сделать спорт доступным для каждого жителя, создать новые точки притяжения в районах города и сформировать привычку проводить выходные активно всей семьей.

0: бөлшек 4, Атырау Доссор 13, Астана Ермек Сергебаев 4.
1: Жарнама. Казахский национальный аграрный исследовательский университет входит в пятерку лучших вузов Казахстана. КазНАРУ – это обучение с упором на практику, программы двойного диплома с ведущими университетами мира, подготовка офицеров и сержантов запаса, комфортная и яркая студенческая жизнь, 100% обеспечение студентов общежитием. Проходной балл для поступления начинается с 50. Поступай в КазНАРУ, и твоя мечта станет реальностью. Город Алматы, проспект Абая, 8.
2: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-766-77-88. События, развлечения и мероприятия. Афиша на Аспан FM. Спонсор выпуска Freedom Digiton. Главный поставщик ярких эмоций.
3: Кинофильм «Абель», 1993 год, приватизация, период распада Советского Союза, когда Казахстан обрел независимость. Общественно-экономическая система переходила от социализма к капитализму. В связи с этим ранее общенародное государственное имущество распределялось между населением и подлежало приватизации. У чебана колхоза «Баян-Казак» по имени «Абель» также была своя доля в этом процессе. Однако многое пошло не так, как он ожидал. Смотрите в кинотеатрах в вашем городе. «Парк Лайф Алматы 2026». Фестиваль пройдет с 21 по 23 августа, и Алматы в третий раз превратится в музыкальную столицу Центральной Азии. В этом году хедлайнерами фестиваля станут Джек Вайт, Гориллаз и Offspring. Гостей ждут 3 дня живой музыки мирового уровня, выступления звезд международной сцены и талантливых музыкантов из Казахстана. В Астане пройдет праздничный концерт Макпал Жунусова и Тори Гали Тори Али. 6 июля. Центральный концертный зал «Казахстан». Начало в 19 часов. Также ко дню столицы Шаншар Мен Алдараспан приглашают вас на свой совместный концерт. 6 июля. Концертный зал «Филармония». Начало в 20 часов. Покупайте билеты во Freedom Super App в разделе «Афиши» и получайте до 15% кэшбэка.
2: События, развлечения и мероприятия. Афиша на Аспан FM. Спонсор выпуска Freedom Digiton. Главный поставщик ярких эмоций.
4: Никогда не знаешь, чем обернется очередной билет в кино. Возможно, новым теплым воспоминанием. А может, он станет началом большой истории. Десятки миллионов билетов. Каждый билет – это новая история. Создавай свои истории вместе с Freedom Ticketon.

0: Ермека Серкибаева, 4.
1: Жарнама. Мой новый Sportage. Стиль, который притягивает взгляды. Технологии, которые чувствуются в каждом километре. Новый Kia Sportage от 12 миллионов 790 тысяч тенге. Все честно, все по-настоящему. Более подробную информацию вы можете получить в официальном дилерском центре вашего города. Kia. Movement that
2: inspires. Ты абитуриент и мечтаешь стать лучшим в области права, бизнеса и управления? Тогда университет Кунаева ждет именно тебя. Более 33 лет университет готовит специалистов по трехступенчатой системе подготовки кадров. Бакалавриат, магистратура, докторантура. Преимущество университета – это комфортное общежитие, военная кафедра, помощь в трудоустройстве, инновационная образовательная программа, система академической мобильности, интересная студенческая среда и выгодные условия оплаты. Ждем тебя по адресу. Адрес Алматы, улица Курмангазы, 107. Колл-центр 8-701-513-11-55.
3: Аспан FM Жарнама қызметінің телефоны 8-706-866-77-88.

0: атмекені мамандар баршамызды ыстықтан қорғануға шақырып жатыр. Ашық күннің астында көп жүрмеңіз, бөлмені желдетуді ұмытпаңыз, жеңіл киініп, әрі майлы тағамдардан бас тартқаныңыз дұрыс. Бұнымен қоса мұндай ыстықта тамақты түсте емес, таңертең және кешке жеген дұрыс дейді дәрігерлер. Көп су ішіңіз және салқын душ қабылдап, тек рұқсат етілген орындарда ғана шомылыңыз. Мен ғой шомылу маусымына әлі ашпадым, бірақ ыстықтан қорғануға барынша тырысып жүрмін. Әрі сізді аптап ыстықта ән тыңдап сергіп алуға шақырам. 3 минуттан соң алдағы жарты сағат бойы жарнамасыз ең таңдаулы әндер қойылады. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер. Радио Аспан FM.
1: Жарнама. Футбол фан аймағын Тоймартпен бірге үйіңізде жинаңыз. Тамаша футбол кеші үшін сусындар мен тағамдарды супер бағамен сатып ал. 5-ші шілдеге дейін Дизи энергетикалық сусыны 0,45 литр 43% жеңілдікпен 285 теңгеге. Одан да көп тауарлар Тоймарт кейзетте. Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-766-77-88.
2: В Алматы стартовал городской проект «Алматы Мув». Сотни семей провели активные выходные на свежем воздухе. По инициативе Управления спорта Алматы в городе стартовал новый городской проект «Алматы Мув», направленный на популяризацию массового спорта, активного образа жизни и семейного досуга. Проект объединит жителей всех 8 районов города и будет проходить каждые выходные с июня по сентябрь. Об этом сообщили в Управлении спорта города Алматы. 27 июня мероприятия проекта состоялись в Турксибском и Житосуйском районах. Для жителей организовали семейный спортивный фестиваль Kids Lab, в рамках которого прошли детские эстафеты, мини-забеги с фиксацией времени, подвижные игры, развивающие активности, а также работали зоны аквагрима и фотосессии с анимационными героями. Проект вызвал большой интерес у жителей и стал настоящим праздником активного семейного отдыха. Каждый месяц участников ожидает новая тематическая программа. В июле пройдут занятия по йоге, стретчингу и дыхательным практикам. В августе вечерние пробежки с тренерами и открытые лекции о беге, а в сентябре экологические плоггинг-забеги, мастер-классы и другие активности, направленные на формирование культуры бережного отношения к окружающей среде. Главная цель Алматы Мув – сделать спорт доступным для каждого жителя, создать новые точки притяжения в районах города и сформировать привычку проводить выходные активно всей семьей.

0: Жарнама.
1: Мы редко задумываемся о зрении, пока не появляется угроза его потерять. За каждым восстановленным взглядом годы науки, точность микрохирургии и опыт врачей. В офтальмологическом центре профессора Батабековой проводят сложные операции на глаза. Высокотехнологичная помощь, современное оборудование, возможность лечения по ОСМС. Офтальмологический центр профессора Батабековой. Там, где медицина возвращает людям ясность жизни. Телефон 8-707-260-1216. Нужен качественный бетон без лишних хлопот? Выбирайте надежность и прочность. Выбирайте Сергели Бетон. Собственное производство, строгий контроль качества и быстрая доставка прямо на объект. Бетон для дома, бизнеса и крупных строек. Звоните прямо сейчас и получите выгодное предложение. Сергели Бетон. Плюс 7-707-577-75-75. Ваш прочный фундамент начинается здесь.
2: Заманауи, күшті жерді мереке өткізгіңіз келеме?
3: Қалаған ебәрі 20 минуттық жерді орналасқан Сергелі тойханасына шақырамыз.
2: Бір адамға небәрі 8500 теңгеден барлық ас мәзір кіреді екен.
3: Той, мерейтой, корпоратив, кез келген маңызды күніңізді бізбен бірге ұмытылмас етіңіз.
2: Сергелі, жай ғана мейрамхана емес, жайлы көңілмен тиімді бағаның үйлесімі.
3: Бронши хабарласыңыз 877-577-7575.
4: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-866-77-88.

0: комфортное общежитие, военная кафедра, помощь в трудоустройстве, инновационная образовательная программа, система академической мобильности, интересная студенческая среда и выгодные условия оплаты. Ждем тебя по адресу Алматы, улица Курмангазы, 107. Колл-центр 8-701-513-11-55.
1: Аспан ФМ жарнама қызметінің телефоны 8-706-766-77-88.

0: ЧТБ.
1: Я каждый день встречаю на алтаре печали.
0: Аспан ФМ сізге жан барандер сынады. Аспан ФМ махаббат туралы үздік әндер.
2: Ай,